0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Китай стал официальным партнером Астана AI Film Festival. История ожила в цифре. Проект «Читающая нация» запустит в Западно-Казахстанской области. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В пекинском парке Шуанцзянь прошла официальная презентация «Астана AI Film Festival», передает Казинформ. Мероприятие объединило представителей ведущих технологических компаний, киностудий, университетов, исследовательских центров, инвесторов, AI-разработчиков и представителей киноиндустрии двух стран. Одним из ключевых событий стало подписание меморандума о сотрудничестве между фондом «Астана AI Film Festival» и компанией Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Company Ltd. В соответствии с соглашением, китайская компания станет официальным партнером Astana AI Film Festival в КНР. По словам сооснователя и председателя совета Astana AI Film Festival Алмаса Жали, Китай – один из ключевых партнеров в развитии глобальной экосистемы AI-кино. Здесь сосредоточены сильнейшие технологические компании, талантливые авторы и крупнейший рынок цифрового контента. Подписание меморандума станет началом системного сотрудничества Казахстана и Китая в сфере креативных индустрий, отметил он. В селе Новоишимское Северо-Казахстанской области начал работу первый в Казахстане цифровой музей. Уникальное пространство объединило историческое наследие региона с искусственным интеллектом, интерактивными технологиями и современными мультимедийными решениями, открыв для посетителей совершенно новый формат знакомства с прошлым. Современные цифровые технологии здесь стали проводником в историю. Вместо привычных витрин – интерактивные экспозиции, мультимедийные панели – и интеллектуальные сервисы, которые позволяют не просто увидеть экспонаты, а буквально погрузиться в события прошлых лет. Благодаря использованию искусственного интеллекта и цифровых решений музей делает историко-культурное наследие Северо-Казахстанской области более доступным, наглядным и интересным для посетителей любого возраста. В Западно-Казахстанской области организуют масштабный 6-месячный читательский марафон, передает 24KZ. Мероприятие реализуют в рамках проекта «Читающая нация». Главная цель инициативы – развить культуру чтения и сформировать интеллектуальную нацию. В ближайшее время в регионе начнется подготовительный этап проекта. Организаторы откроют проектный офис и запустят цифровую платформу для регистрации участников и учета прочитанных книг. Будут различные тесты и интеллектуальные квизы. Победители будут награждены призами. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп-өркендеуінің берік негізі.
3: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
4: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы. Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

Александр Власовтың «Фонтану Бахчисарайского дворца» романсы. Орындағандар Әлібек Дінішев, ал фортепиано партиясын Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Банданьон. Родина этой разновидности гармоники – Германия. Однозначного мнения по поводу происхождения инструмента нет. Одни исследователи говорят, что изобрел его Генрих Банд, другие утверждают, что Банд тут ни при чем, и отцом-создателем банданьона был Карл Циммерман. Как бы там ни было, на самом деле, инструмент быстро распространился по Германии. Поклонники нового инструмента организовали общество любителей игры на банданьоне. Для них издавалась специальная газета, и, конечно, появилось множество ансамблей и оркестров банданьонов. Но настоящий бум начался после того, как инструмент попал в Аргентину и вошел в состав танго-оркестров. В период между двумя мировыми войнами в Аргентину из Германии были экспортированы десятки тысяч банданьонов с рекламным слоганом «Идеальный инструмент для идеального аргентинского танго». Так и было. Традиционно танго исполняли скрипка, флейта и гитара. И звучание получалось наивным и несколько кукольным. С банданьоном танец обрел напряженность, драматизм и даже трагизм. Банданьон называли душой танго, хотя некоторые святоши и навесили на него ярлык «инструмент дьявола». Даже памятником этому танцу страсти в Буэнос-Айресе стал гигантский банданьон. Кстати говоря, лучшие исполнители на банданьоне считаются в Аргентине национальными героями. Самая известная фабрика, производящая банданьоны – Альфред Арнольд. Она построена в начале 20 века в Германии, и ее логотип до сих пор стоит на большинстве банданьонов мира. Многие музыканты, играющие на этом инструменте, заметно горбятся во время выступлений. Это потому, что у инструмента узконаправленный звук, который идет по бокам от музыканта, и исполнитель вынужден наклоняться вправо или влево, чтобы услышать себя. Интересное решение придумала одна компания из Кордобы, предлагающая к продаже банданьон со встроенными микрофонами внутри инструмента. Музыканту нужно только подключить два провода к банданьону, периодически менять в нем батарейки, и необходимость наклоняться в сторону звука отпадает.

0: Это был Бальдонион в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Галерею исторических карт Казахстана открыли в Астане. Казахстанская оперная дива посетит фестиваль «Лаймы в Айкуле». Экологический фестиваль «Тазафест Астана» прошел в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В президентском центре в Астане состоялось открытие галереи исторических карт Казахстана. Презентация проекта прошла 1 июля, в день вступления в силу новой Конституции Республики Казахстан, передает Литер Кейзет. Основой экспозиции стали научные исследования директора Института современных исследований Евразийского национального университета имени Гумилева Мухита Ардагера Садыкназарова. По его словам, новая галерея станет не только выставочным пространством, но и образовательной и научной площадкой. Эта галерея станет визуальным и документальным свидетельством того, что Казахстан имеет глубокие исторические корни, устойчивую пространственную преемственность и богатую традицию государственности. Сильное государство знает свои корни, осознает свою ответственность в настоящем и уверенно смотрит в будущее, подчеркнул он. Кроме того, в рамках проекта открылись ремесленные зоны, где представлены авторские работы казахстанских мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе ювелира Берика Алибая и этнографа-оружееведа Халиоллы Ахмеджана. Казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева станет гостьей международного музыкального фестиваля «Лаймы Вайкуле» «Лайма Рандеву Юрмала-2026», сообщает Закон Кейзет. По данным официального сайта фестиваля, он пройдет в латвийском городе Юрмала с 24 по 26 июля в живописном концертном зале «Цинтари». Выступление казахстанки состоится в первый день фестиваля. Нас ждет незабываемое погружение в мир высокого вокального искусства и чарующей музыки, которая покоряет мировые сцены и захватывает с первых нот, анонсировали выступление Зарины Алтынбаевой организаторы мероприятия. В Астане в рамках празднования Дня столицы в парке Мира и Согласия прошел экологический фестиваль «Тазафест Астана», передает Елорда Инфо Кейзет. На площадке фестиваля развернулась выставка-конкурс экологических макетов и изобретений. Участники представили экологические проекты, модели роботов, макеты зеленого города, системы очистки воды и воздуха, а также другие разработки в сфере охраны окружающей среды. Также был организован экомаркет и выставка экопродукции. Работала развлекательная зона для семей с детьми, где прошла книжная выставка, интерактивный тир, настольные игры, творческая зона для рисования и пространство для отдыха. Фестиваль завершился концертной программой. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау. Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.

0: Классик радиосы. Таза қала. Ортақ үйіміз. Оны таза ұстау. Әр қайсымыздың парызымыз.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.